0: 也许并不你好，我现在是坚持人。
1: For me, that's the greatest compliment.
2: Солнце встает мне настольной лампой.